Так обидеть тебя.

Если вас спросят, что вы слушаете, скажите, что слушаете «Радио Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 7 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. На Урале люди все чаще видят медведей вблизи населенных пунктов. На днях дикие животные подобрались в Краснотуринску. Их видели в районе коллективных садов номер 18 и 23. Местная администрация выпустила предупреждение. Гражданам рекомендовали воздержаться от посещения леса в этих районах. При встрече с медведем людям посоветовали не кричать, не суетиться, не убегать от зверя и не приближаться к нему для эффектного фото. Написали в своем обращении горожанам власти Краснотуринска. Тем, кто заметит медведя в лесу, просят звонить по телефону 112, пишет Ятин. В Артемовском городской суд арестовал на 14 суток кандидата в депутаты местной думы Сергея Данилюка и его друга-бизнесмена Дениса Вахрушева. Такое наказание они получили за правонарушение у здания местного отдела полиции. В ночь на 17 августа мужчины, находясь в состоянии опьянения, на автомобиле Land Rover подъехали к полиции, повредили шлагбаум и бросили автомобиль на пешеходной дорожке у входа. Перекрыли тротуары и доступ к служебным машинам. В суде кандидат в депутаты вину признал частично и раскаялся. Второй фигурант вину не признал, пишет газета «Коммерсант». Международный книжный фестиваль «Красная строка» посетили 64 тысячи гостей за три дня работы в Екатеринбурге, сообщили в департаменте информполитики. В 170 мероприятиях фестиваля приняли участие свыше 100 экспертов, а в книжной ярмарке около 160 издательств. Не менее 20% посетителей фестиваля приехали из других регионов России. Его также посетили гости из Казахстана и Беларуси. «Красная строка» проходила в минувшие выходные на Октябрьской площади. Ее тема в этом году была «Эта музыка будет вечная». Фестиваль приурочили к 40-летию Свердловского рок-клуба. Во Франции лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заметно опережает других претендентов на пост президента. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в преддверии президентских выборов следующего года. В ходе опроса Ле Пен получила 38% голосов. Это значительно больше, чем у ее конкурентов. Второе место занял основатель партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, у него 17%. Выборы президента Франции пройдут 18 апреля следующего года. Действующий глава государства Эммануэль Макрон не сможет баллотироваться, поскольку занимает пост второй срок подряд. Стилисты назвали самые модные джинсы предстоящей осени. По мнению обозревателей портала Who What Wear, это джинсы с отворотами, причем которые изначально предусмотрены дизайном. Такие джинсы идеальны своей универсальностью, сочетаются с любым образом. Эксперты советуют стилизовать их со строгими рубашками и элегантными лоферами или с кожаными куртками в сочетании с балетками, туфлями с острым носом и кедами. Доллар на вторник 83.29, евро 97.44.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня во вторник 25 августа в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный слабый и днем плюс 24, плюс 26 градусов.
0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике «Здоровье 365».
3: Операции по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: 7:11 в Екатеринбурге. Доброе утро, меня зовут Романа. Мы начинаем «Все включено» шоу. Встречаем этот теплый и солнечный летний день. Сегодня уже вторник, 25 августа. Что этот день принесет всем знакам зодиака, мы узнаем буквально через несколько минут в гороскопе на радио «Лето». Ну а я, как всегда, подготовила интересное и музыкальное утро для вас. Чтобы поднять друг другу настроение, многого не нужно. Нужно включить 98.9 FM. Всем прекрасного утра. Утро и легкого пробуждения.
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Я скучаю. Я скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
3: Я беременна.
2: Давай поженимся.
3: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем и женой.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Россия и Украина провели обмен пленными на территории Белоруссии. 10 российских военнослужащих, ранее находившихся в плену, вернулись домой в обмен на 10 граждан Украины, пишут белорусские СМИ. Верховный суд встал на сторону Свердловского девятиклассника, которому школа отказала в зачислении в 10-е. По мнению высшей судебной инстанции, ребенок был лишен конституционного права на образование, говорится в сообщении суда, пишет «Коммерсант». На Урале люди все чаще видят медведей вблизи населенных пунктов. На днях дикие животные подобрались в Краснотуринску. Их видели в районе коллективных садов номер 18 и 23. Местная администрация выпустила предупреждение. Гражданам рекомендовали воздержаться от посещения леса в этих районах. При встрече с медведем людям посоветовали не кричать, не суетиться, не убегать от зверя и не приближаться к нему для эффектного фото. Написали в своем обращении горожанам власти Краснотуринска. Тем, кто заметит медведя в лесу, просят звонить по телефону 112, пишет Яйтин. В Артемовском городской суд арестовал на 14 суток кандидата в депутаты местной думы Сергея Данилюка и его друга-бизнесмена Дениса Вахрушева. Такое наказание они получили за правонарушение у здания местного отдела полиции. В ночь на 17 августа мужчины, находясь в состоянии опьянения, на автомобиле Land Rover подъехали к полиции, повредили шлагбаум и бросили автомобиль на пешеходной дорожке у входа. Перекрыли тротуары и доступ к служебным машинам. В суде кандидат в депутаты вину признал частично и раскаялся. Второй фигурант вину не признал. В Свердловской области за неделю на свет появились 606 малышей. И мальчиков снова больше 328, а также 278 девочек. Из них 4 пары близнецов, сообщает областной Минздрав. Японские и новозеландские фигуристы, занявшие второе и третье место, в знак солидарности убрали свои флаги на фотографировании с российским спортсменом Львом Лазаревым, который выиграл юниорский гран-при в Китае. Россиянин выступал на турнире без госсимволики. Доллар на вторник 83.29, евро 97.44.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, во вторник, 25 августа, в Екатеринбурге облачно, с прояснениями, без осадков. Ветер южный слабый, и днем плюс 24, плюс 26 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето» 98.9 FM.

0: 8 часов 11 минут в Екатеринбурге. Вы слушаете «Все включено» шоу на радио «Лето». Всем желаю солнечного и яркого настроения, такого же, как погода за окном. Она продолжает нас радовать и напоминает о том, что лето еще продолжается. Но не забываем о том, насколько оно недолговечно, и ценим каждый момент теплой погоды. Ну а я очень ценю вас, и поэтому дарю вам подарки каждое утро. Поэтому в конце этого часа в игре «Не шведский стол» кто-то из вас может получить сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». А буквально через несколько минут мы узнаем, какие интересные и необычные праздники отмечают в мире уже сегодня, 25 августа. Всем желаю мягкого пробуждения, хорошего дня и зеленых сигналов светофора.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».
2: Сразу.

0: Прямо сейчас узнаем, что интересного и необычного празднуют сегодня в мире. Начнем с главного. 25 августа отмечается День любви к себе. Повод может быть и нескромный, но капелька здравого эгоизма никому не помешает. Полюбив и приняв себя, мы становимся полезными и для окружающих. Идея проста. Сегодня можно позволить себе некоторые поблажки и послабления. Побыть просто человеком, который заслуживает отдых, вкусный обед и другие маленькие радости жизни. В общем, сегодня к себе любимым относимся с должным вниманием и уважением. Цвет настроения, поэтому можно выбрать любой, хотя календарь предлагает отметить день фиолетово-лилового настроения. Фиолетовый цвет загадочности и легкой меланхолии, а лиловый – более спокойный и уютный вариант. Можно в честь праздника отразить такую цветовую гамму и в одежде. В любом случае, желаю позитивного и миролюбивого настроя. Если вдруг с кем-то недавно поссорились, то самое время забыть про обиды и помириться. День так и называется – поцелуемся и помиримся. Если социальная дистанция не позволяет, то поцелуй можно заменить на обнимашки или доброе слово. Еще сегодня день важных изобретений. 25 августа 1609 года Галилео Галилей впервые представил миру телескоп. А через 200 лет, в 1810 году, англичанин Питер Дюрант придумал консервную банку. Запатентовал способ хранения продуктов в жестяной таре. Правда, консервный нож изобрели почти на полвека позже, а до этого банки приходилось открывать молотками, штыками, в общем, чем придется. Но это уже другая история. Спортивный повод на сегодня – Всемирный день кроссминтона. Это, в общем-то, бадминтон, только без сетки. По сути, мы на даче и на природе в кроссминтоны играем. Теперь вы знаете, как это называется. Ну а еще одно новое слово в копилку знаний нам добавит Катя Савельева. Через несколько минут послушаем ее регулярную рубрику «Слово дня». Не пропустите!
1: Все включено, шоу. Радио «Лето». Реклама.

0: Ruskaya.ru.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. В этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. А вы знали, что если вы при виде прогноза «пасмурно» и «дожди» совершенно не расстраиваетесь, а искренне радуетесь, то вы «плювиофил». Происходит от латинского слова «плювия» – «дождь» и греческого «филия». Это любовь, дословно, человек, который обожает дождь и пасмурную, как мы уже с вами поняли, погоду. Настоящего плювиофила легко узнать по трем вещам. Он кайфует от запаха петрикора. Это тот самый аромат земли и асфальта после первых капель дождя. Стук дождя по крыше для него – это вообще белый шум для сна и работы, а серое небо за окном приносит ему не депрессию, а абсолютное умиротворение и уют. Пока остальные прячутся под зонтами и ворчат на слякоть, плювиофилы просто наслаждаются моментом. И если вы себя узнали, а может быть, вы все-таки на стороне солнца, в любом случае, я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Настало время, когда Радио Лето дарит подарки. Прямо сейчас у вас есть возможность получить сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Потому что мы начинаем игру «Не шведский стол». Чтобы стать победителем, вам, как всегда, необходимо первым дозвониться по номеру телефона 23 90 98 9 и ответить правильно на один околокулинарный вопрос, который я задам. Звоните первым, отвечайте правильно и получайте сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс» себе в подарок. Еще раз повторяю, номер телефона 23 90 98 9. Прямо сейчас жду счастливчика. Удачи!
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Прямо сейчас игра «Не шведский стол». Разыгрываем сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». У нас есть звонок. Давайте знакомиться с участником. Доброе утро.
1: Здравствуйте. По радио объявили, можно позвонить по номеру.
0: Как вас зовут?
1: Анастасия.
0: Анастасия, еще раз доброе утро вам. Доброе Расскажите, утро. Пожалуйста, как проходит ваш день такой солнечный? Готовы ли вы уже к похолоданию? Не устали ли от жары?
1: Нет, от жары не устала. Похолоданию готовы.
0: Даже готовы. Как вот к этому можно подготовиться? Поделитесь с нами секретом.
1: Ну как, утепляться, смотреть погоду, прогноз погоды, одеваться по погоде.
0: Пора доставать теплые вещи. Кстати говоря, да. Ну что, давайте переходить к игре. Сейчас у вас есть возможность получить подарок от радио «Лето». Готовы ли вы отвечать на вопрос?
1: Да, готова.
0: Сегодня день консервной банки, и вопрос будет связан с этим. Как называются популярные рыбные консервы? И варианты ответа. Килька в салате, килька в томате или килька в шоколаде?
1: Килька в томате.
0: Совершенно верно. Действительно, это самый популярный продукт в свое время был, да и, я думаю, продолжает пользоваться. Он приносит вам победу. Вы получаете сертификат на 1500 рублей в сеть пиццерий «Папа Джонс». Я вас поздравляю.
1: Спасибо большое.
0: Пожалуйста, можете передать приветы.
1: Передаю всем, кто сегодня работает. Всем удачного дня.
0: А тем, кто не работает, мы не будем передавать приветы.
1: Нет, они пускай отдыхают.
0: Мы вам немного завидуем, да, поэтому не отвлекайтесь от отдыха, вам приветы не передаем. Ну что ж, Анастасию мы еще раз поздравляем. Ну а игра «Не шведский стол» продолжится завтра. В это же время у вас тоже появится шанс получить подарок. Участвуйте и побеждайте на радио «Лето». Все
2: включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 9 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Озон отключил постоплату в 38 регионах России, чтобы снизить количество возвратов. Об этом агентство ТАСС сообщила пресс-служба маркетплейса. Некоторые продавцы хотят распродать остатки товаров, которые находятся на складах, и не тратить ресурсы и время на их вывоз. В компании также сообщили, что застрахованные от атак БПЛА продавцы Озон получат выплаты за поврежденные товары. В Свердловском правительстве назначен новый ответственный за трудовых мигрантов. Межведомственную комиссию по вопросам привлечения и использования иностранных работников возглавил замгубернатора Дмитрий Ионин. Указ о его назначении подписал глава региона Денис Паслер. В 2014 году трудовую миграцию курировал сам Паслер, тогда занимавший пост областного премьера. В 2016 году пост упразднили, а прошлой весной комиссию возглавил вице-губернатор Василий Козлов, которому с этого лета поручили внутреннюю и информационную политику. В Екатеринбурге поймали преступника, который 3 года находился в бегах. Его объявили в розыск после того, как он самовольно покинул исправительный центр в Рязанской области, где отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков. Беглеца вычислили после того, как оперативники получили информацию о его возможном нахождении на Урале. К поискам подключились бойцы спецназа «Росы». В итоге беглеца задержали в Екатеринбурге и доставили для дальнейших процессуальных действий, пишет «Я-1». Автомобилистам сообщили о новом перекрытии. На этот раз дорожники поменяют асфальт на федеральной трассе, которая связывает Екатеринбург-Шадринский курган. На время работ с 25 августа до 10 октября на нескольких участках дороги поставят светофоры и сделают реверсивное движение. Работы пройдут с 87 по 109 и со 109 по 131 километр в районе Каменского-Уральского. Ремонтировать дорогу будут только днем, сообщает «Я-1». Концерт Канье Уэста в Петербурге не отменен, утверждают организаторы. Продажа билетов на выступление американского рэпера в Санкт-Петербурге в октябре продолжается на сайте компании. Договор аренды «Газпром-арены» для концерта планировали подписать до 27 августа, сказали в концертном агентстве. Напомню, накануне «Газпром-арена» неожиданно заявила, что Канье Уэст не может выступить на их площадке, хотя ранее на сайте стадиона были анонсы концерта и продажи билетов. Доллар 83.29, евро 97.44.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня во вторник, 25 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, слабый, и днем плюс 24, плюс 26 градусов.
3: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
4: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
3: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
4: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

0: 9:10 в Екатеринбурге. Вы слушаете «Радио Лето». Всем доброе утро. С вами снова Романа. И мы продолжаем «Все включено» шоу. Встречаем сегодня солнечный летний день. Я могла бы еще раз напомнить о том, что приближается 1 сентября и вообще осень не за горами. Но сегодня хочется просто наслаждаться этой погодой, которая продолжает нас баловать на улицах Екатеринбурга. Ну а «Радио Лето» баловать вас будет музыка и не только. Например, гороскоп мы услышим через несколько минут и узнаем, что этот день принесет 7 знаков зодиака. Ну а я пожелаю вам зеленых сигналов светофора и хорошего продуктивного рабочего дня.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Еще раз всем доброе утро. Вы слушаете Радио Лето. С вами Романа. Заряжаемся бодростью и позитивом на весь день. Тем более погоду отличную и жаркую на сегодня обещают. Отличный повод для прогулок. Между прочим, пребывание на свежем воздухе и продуктивность хорошо повышает. Чарльз Хилман из университета Иллинойса это доказал. Ученый провел простой эксперимент. Он закрепил электроды на головах детей и отправил часть из них на 20-минутную прогулку, а остальных оставил просто сидеть. После он сравнил результаты сканирования, полученные с помощью датчиков. У группы, которая гуляла, наблюдался заметный скачок нейронной активности в тех зонах мозга, которые отвечают за внимание и концентрацию и влияют на качество прохождения тестов сразу после нагрузки. В общем, никакого кофе, никаких препаратов, просто движение и свежий воздух, и производительность повышается. У Ницше есть фраза «Сиди как можно меньше, не верь ни одной мысли, которая не родилась на свежем воздухе в движении». Видимо, философ к этому открытию пришел намного раньше датчиков. Так что, если ваш мозг делает вид, что не хочет работать, возможно, вы просто долго сидите на одном месте и нужно освежиться. Желаю всем приятных прогулок и продуктивного, как следствие, дня.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 10 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. Указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры подписал Владимир Путин. В перечень включены логистические центры, объекты ТЭК, промышленности, связи, ЖКХ. Эти объекты могут передаваться во временное управление. Решение принимается, если собственник не обеспечил должный уровень безопасности таких объектов, нарушил установленные требования или затянул восстановительные работы после повреждений. Мера направлена на повышение надежности защиты критически важных объектов и оперативное устранение последствий возможных инцидентов, сообщает РИА. Документ опубликован и вступил в силу. На Урале люди все чаще видят медведей вблизи населенных пунктов. На днях дикие животные подобрались к Краснотуринску. Их видели в районе коллективных садов номер 18 и 23. Местная администрация выпустила предупреждение. Гражданам рекомендовали воздержаться от посещения леса в этих районах. При встрече с медведем людям посоветовали не кричать, не суетиться, не убегать от зверя и не приближаться к нему для эффектного фото. Написали в своем обращении к горожанам власти Краснотуринска. Тем, кто заметит медведя в лесу, просят звонить по телефону 112, пишет Ятин. Смертельное ДТП произошло сегодня рано утром в Свердловской области. На трассе М-12 «Восток» под Очитом фура сбила женщину, которая переходила скоростной автобан. Как там оказался пешеход, неизвестно. В ГАИ сообщили, что женщина получила тяжелейшие травмы и скончалась на месте до приезда скорой помощи. Ее личность устанавливают, сообщает Е1. Свердловский центр профилактики и борьбы со СПИД приглашает екатеринбуржцев бесплатно пройти обследование в тест мобили и узнать свой ВИЧ-статус. Мобильная лаборатория ежемесячно работает в разных районах города. На этой неделе, в среду, тест-мобиль будет ждать всех желающих вечером у метро «Уральская». В пятницу фургон расположится у торгового центра «Академический». Процедура анонимная, а точность экспресс-теста сопоставима с лабораторным анализом. Результат теста готов через 10 минут. В России стартовали съемки фильма «Александр III». Художественно-документальная картина расскажет историю императора, который стал правителем лишь после внезапной смерти старшего брата и трагической гибели отца. Приняв власть в один из самых сложных моментов XIX века, он сумел вернуть стране порядок и стабильность. Съемки займут несколько месяцев, после чего лента выйдет на телевидение и стриминговых платформах, сообщает «Чемпионат.ком». Доллар сегодня 83,29, евро 97,44.
2: На радио «Лето» прогноз погоды. Сегодня, во вторник, 25 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный слабый и днем плюс 24, плюс 26 градусов.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

0: Очень сложно.
1: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM.

0: Прямо сейчас рубрика «Три в одном», где я рассказываю интересные факты обо всем на свете. И сегодня мы узнаем о том, как правильно выбирать консервы. Первое. Осмотрите упаковку. Целостность очень важна. На банке не должно быть вмятин, царапин, ржавчины, потеков или вздутия. Вздутая банка – тревожный знак. Причиной могут быть бактерии, заморозка или химическая реакция. В любом случае, такие консервы непригодны к пище. Второе. Проверьте маркировку. На дно или крышку часто наносят маркировку в несколько рядов. Первое – это дата изготовления. Второе – ассортиментный ряд. Он помогает понять, что внутри. Например, 308 – это сайра, а 010 – печень трески. Затем идет индекс отрасли. Буква А – мясная, Р – рыбная, М – молочная и так далее. Важный нюанс. Заводская маркировка на жестяной банке выбивается изнутри, то есть знаки должны быть выпуклые. Если цифры вдавлены снаружи, это признак фальсификата. И дополнительные подсказки. Обратите внимание на дату и сезон. Для овощных и рыбных консервов лучше, если дата приходится на лето или осень. Это время сбора урожая или путины. Выше шанс, что сырье свежее. Также важная информация – это место производства. Для рыбных консервов хорошо, если завод находится недалеко от места вылова. Так выше вероятность, что использовали свежее сырье, а не замороженное. Ну и последнее. После покупки храните консервы в сухом прохладном месте. После вскрытия переложите содержимое в стеклянную или пластиковую тару и уберите в холодильник. Обычно такие консервы стоит съесть в течение суток. Вот такие простые правила помогут выбрать самые вкусные и свежие консервы. Сегодня, в день рождения консервной банки, мы узнали некоторые из них. Ну а уже завтра в это же время я вернусь с новой порцией любопытного обо всем на свете в рубрике «Три в одном».
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: На радио «Лето» прозвучала сейчас одна из моих любимых композиций «Ай-яй-яй» Леонид Агутин вместе с Томасом Невергрином. Эта песня сегодня как нельзя лучше отражает погоду за окном и настроение, которое должно ей сопутствовать. Желаю побольше времени сегодня провести на свежем воздухе, чем я, собственно, сейчас и займусь. Меня зовут Романа, я благодарю вас за компанию, которую составили мне этим утром. Ну а далее передаю бразды правления Саше Котову и желаю вам отличного настроения.
1: Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра. Новости.
1: Доброе утро. США не присоединились к совместному заявлению с осуждением России в ООН. В документе, приуроченном к 35-й годовщине независимости Украины и 4,5 годам с начала СВО, страны подчеркнули приверженность суверенитету Киева в международно признанных границах. К заявлению присоединилось большинство стран Европы, включая Венгрию и Словакию, делегация ЕС, Великобритания, а также Япония, Канада, Грузия и другие страны. Государства призвали немедленно остановить боевые действия и потребовали вернуть всех депортированных и военнопленных, пишет «Коммерсант». В Артемовском городской суд арестовал на 14 суток кандидата в депутаты местной думы Сергея Данилюка и его друга-бизнесмена Дениса Вахрушева. Такое наказание они получили за правонарушение у здания местного отдела полиции. В ночь на 17 августа мужчины, находясь в состоянии опьянения, на автомобиле Land Rover подъехали к полиции, повредили шлагбаум и бросили автомобиль на пешеходной дорожке у входа. Перекрыли тротуары и доступ к служебным машинам. В суде кандидат в депутаты вину признал частично и раскаялся. Второй фигурант вину не признал, пишет газета «Коммерсант». Супермаркеты «Окей» закроют в Екатеринбурге. Магазины в «Радуга-парке» на «Академика Шварца» и «Бабушкина» перестанут работать в сентябре. Площади займет другой крупный ритейлер. Там уже начали переоформлять торговые залы. В пресс-службе «Ленты» рассказали порталу Е1, что магазины закроют на несколько дней и на их месте откроют гипермаркеты «Лента». Международный фестиваль креативных индустрий стартовал в Екатеринбурге. Среди хедлайнеров актер Юрий Колокольников и зампред Банка России Михаил Мамута. Всего будет более 25 спикеров, которые проведут мастер-классы и лекции о кино, моде, IT, креативных инструментах. Фестиваль будет проходить с 25 по 28 августа на 5 площадках, в том числе в креативном кластере «Домна» и молодежном кластере «Салют». Участие бесплатное по предварительной регистрации на сайте Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Фонд организует фестиваль в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». В России откроют новые школы для талантливых детей. Они появятся во всех федеральных округах, сообщает ТАСС. Поступать в такие школы смогут дети из разных регионов на конкурсной основе. Такие планы предусмотрены национальным проектом «Молодежь и дети». До 2030 года таких школ должно появиться не менее 12. В них будут использовать современные образовательные технологии, готовить школьников, в том числе по естественно-научным и техническим направлениям. Доллар 83.29, евро 97.44.
2: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде на завтра. Спонсор АО «Медицинские технологии» – сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра в среду, 26 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Ночью плюс 13, плюс 15. Днем плюс 20, плюс 22.
0: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
3: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

Утро вторника в компании «Ради лета» – отличный вариант для того, чтобы втянуться в рабочий процесс. С вами Саша Котов, и вторник для меня один из тех дней, когда ты понимаешь, работа – это одно из занятий, которое помогает отдохнуть от домашней рутины. Признайтесь, у кого было такое, что за выходные устаешь больше, чем за 8 рабочих часов? Конечно, есть в этом и свои минусы, но все зависит от угла обзора. Поэтому корректируем фокус внимания под яркие любимые наши хиты и наслаждаемся вторником.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова – ключ к успеху в любой сфере жизни. В этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. А вы знали, что если вы при виде прогноза «пасмурно» и «дожди» совершенно не расстраиваетесь, а искренне радуетесь, то вы «плювиофил». Происходит от латинского слова «плювия» – «дождь» и греческого «филия». Это любовь, дословно, человек, который обожает дождь и пасмурную, как мы уже с вами поняли, погоду. Настоящего плювиофила легко узнать по трем вещам. Он кайфует от запаха петрикора. Это тот самый аромат земли и асфальта после первых капель дождя. Стук дождя по крыше для него – это вообще белый шум для сна и работы, а серое небо за окном приносит ему не депрессию, а абсолютное умиротворение и уют. Пока остальные прячутся под зонтами и ворчат на слякоть, плювиофилы просто наслаждаются моментом. И если вы себя узнали, а может быть, вы все-таки на стороне солнца, в любом случае, я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

на заре культовый хит из 80-х, но с современным акцентом в эфире «Радио Лето». Да, мода циклична. Уверен, эту фразу слышал каждый. И вот в предстоящем сезоне в моду триумфально возвращается дерзкая эстетика 80-х. А вместе с ней и силуэты с мужского плеча, яркие цвета и рок-н-ролльная классика. Это сказывается и на мире музыки, но это только планы. Сегодня с нами яркие любимые наши хиты, поэтому наслаждаемся вместе. Это «Радио Лето». С вами Саша Котов. Классного вторника!

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полдень. Новости.
1: Добрый день. Евросоюз планирует до конца этого года передать Украине более 27 миллиардов евро в рамках ранее согласованного кредита в 90 миллиардов. Об этом «Известиям» сообщил европейский дипломатический источник. По его словам, в этом году Украине должны выделить до 45 миллиардов. 17,5 уже были переданы. Ранее Еврокомиссия одобрила также новый транш в размере 6 миллиардов евро. Средства, предназначенные для закупки систем ПВО и ПРО-РА, ракет, боеприпасов и военных радаров. 1 сентября на всей территории Свердловской области впервые будет действовать запрет на продажу алкоголя. Как пишет «Новый день», решения об ограничении продажи спиртного в День знаний были приняты свердловскими депутатами в апреле этого года. С 1 сентября на Среднем Урале изменится время, в течение которого в магазинах можно будет легально приобрести спиртное. Продажа будет разрешена с 9 утра до 10 вечера. Полный запрет на торговлю алкоголем будет действовать в День защиты детей, День знаний и в День трезвости. Судебные приставы в Екатеринбурге арестовали элитный «Мерседес» и увезли его на эвакуаторе прямо с парковки на ЖБИ. Машина числилась за фирмой, которая не платила налоги. Компания задолжала государству 340 тысяч рублей. Машину увезли на спецстоянку, и должник быстро нашел деньги на погашение долга. «Мерседес» вернули хозяевам, сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов. Автор памятника режиссеру Алексею Балабанову, питерский скульптор Мейрам Баймуханов, проведет встречу с екатеринбуржцами. Начало встречи в эту среду в 7 вечера у памятника Балабанову. Как сообщили в областном министерстве культуры, общение пройдет в формате прогулки. По словам организаторов, это будет возможность не только узнать о смыслах, заложенных в арт-объекте, но и разгадать все скрытые послания на памятнике, отсылающие их к кино и уральскому року, говорят организаторы. В России объявили о старте производства фильма «Спасти капибару». Это история 11-летнего Андрея, который обожает животных, знает о них все, но питомца завести не может. Мама против. Однажды во время похода в цирк мальчик случайно оказывается за кулисами и, спасаясь от сотрудников, нечаянно выпускает из клетки капибару. Мальчик решает найти сбежавшую капибару сам, раньше сотрудников цирка, используя свои знания о ее повадках. Премьера картины запланирована на следующий год. Доллар 83.29, евро 97.44.
2: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде на завтра. В среду, 26 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 20, плюс 22.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98,9 FM.

Если за это лето в вашем гардеробе появилось несколько ярких дождевиков или парочка новых зонтиков, так как предыдущие были забыты, поздравляю, мы с вами на одной волне. И, кстати, это нормально. Прилетела статистика, и она говорит о том, что лето в Екатеринбурге стало вторым по мокроте за всю историю метеонаблюдений. Суммарное количество осадков достигло 506 миллиметров, что составляет 211% от климатической нормы. Да, лето в этом году не радует, но это речь про лето за окном. Ведь радио лето с вами 24/7. Весь день слушаем яркие, любимые наши хиты. И вот что действительно радует.

0: Занавес нашего лета, уже скоро День знаний. Для многих это легкий стресс, и речь не только про школьников и абитуриентов. Кстати, с 1 сентября в России вступают в силу изменения в транспортном законодательстве. Во многом это касается водителей. Если коротко, мне понравился один заголовок: меньше штрафов, больше требований. Подробности можно найти в сети. А вот в эфире «Радио Лето» мы сделали поиск за вас и собрали хиты от А-студио, группы «Звери» и «Винтаж».
1: «Радио Лето». Реклама.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. «Радио Лето».

0: Песок, хит, после которого на лице появляется легкая улыбка, а в мыслях фраза «Эх, сейчас бы на море». Кстати, в последнее время эта фраза звучит все чаще от женщин. Да, по данным Союза туриндустрии, 71% опрошенных девушек сообщил, что любит путешествовать в одиночку. Тенденция очевидна. Самостоятельная поездка перестала быть экзотикой и становится рядовой практикой. Возникает логичный, интересный вопрос. Что именно ищут девушки, покупая билет только на себя? Для меня это пока риторический вопрос, ведь путешествовать без второй половинки, по словам второй половинки, только после развода. Как у вас с этим? Готовы отпустить своего спутника в одиночку путешествовать? Думаем и слушаем «Радио Лето».
1: Я

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Добрый день. В Кремле опровергли слухи о новой мобилизации. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал информационными утками заявления о якобы подготовке новой волны мобилизации в стране, которые появляются в западных СМИ. Такие фейки распространяют с целью дестабилизации обстановки в России. По словам Пескова, это все вбрасывают украинские власти. Киевский режим пытается идеологически раскачать ситуацию в нашей стране, цитирует Пескова «Новый день». В конце июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал слухи о мобилизации в России пургой и лживой провокацией, раздуваемой врагом в преддверии выборов в Госдуму. В Екатеринбурге самокатчик сбил 3-летнего малыша. ДТП произошло в Академическом районе. По словам очевидцев, после столкновения парень с самоката упал на ребенка сверху. Все произошло на глазах у мамы малыша. Медики забрали ребенка в больницу. К счастью, серьезных травм нет, только синяки. 22-летний самокатчик после случившегося не сбежал, остался на месте. В протоколе ГАИ сказано, что он ехал строго по велосипедной дорожке и был трезв. Суд в Екатеринбурге отправил в колонию на 4 года бывшего директора Центра сдачи экзаменов для иностранцев при УРФУ. Наталью Ковалеву обвинили в организации незаконной миграции. По версии следствия, за взятки она помогала нелегалам сдавать тесты по русскому. Вместе с ней силовики также задержали группу из 8 человек. Это еще 2 сотрудников того же центра и остальные иностранцы, которые искали клиентов среди мигрантов. Наталья Ковалева сначала отрицала свою вину, но в итоге пошла на сделку со следствием, во всем созналась. Ее осудили в особом порядке, отдельно от остальных фигурантов, сообщает Е1. Свердловская область традиционно присоединилась к всероссийской акции «Ночь кино», которая пройдет в эту субботу. В Екатеринбурге задействуют 20 площадок, по области почти 200. В рамках акции покажут 4 отечественных фильма «Буратино», «Чебурашка 2», «Ангелы Ладоги» и «Малыш». Запланированы также выставки, интерактивы. Так, в Свердловском областном фильмофонде пройдет выставка, посвященная СВО, и выставка «Золотой век кинобилета». Открытие акции «Ночь кино» состоится 29 августа в 16 часов в Екатеринбургском доме кино. Стилисты назвали самыми модными джинсами предстоящей осени джинсы с отворотами. По словам экспертов, трендовыми станут варианты с одним аккуратным отворотом, который превратит даже самые базовые брюки в самую модную вещь сезона. Такие джинсы идеальны своей универсальностью, они сочетаются с любым образом. Эксперты советуют стилизовать их со строгими рубашками и элегантными лоферами или с кожаными куртками в сочетании с балетками, туфлями с острым носом или с кедами. Доллар 83.29, евро 97.44.
2: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде на завтра. Спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра в среду, 26 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Ночью плюс 13, плюс 15. Днем плюс 20, плюс 22.
0: Реклама. Дышать, слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники «Здоровье 365». Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
3: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

Яркие любимые наши хиты на финишной прямой нашего летнего марафона, и я уверен, последние летние дни становятся испытанием для самых непоколебимых оптимистов. И самый правильный вариант – музыка. Она помогает нам сделать будни хоть чуть-чуть, но приятнее. Поэтому где бы вы ни проводили свой вторник – на работе, в пробке, на кассе, в магазине – слушаем вместе яркие любимые наши хиты в эфире «Радио Лето».

0: улыбнись, и удача тебя найдет. Часто мы с вами забываем, что удача не мистическая сила, а набор простых реальных действий. Она любит внимательность. Случайная фраза на кофе-брейке может привести к проекту. Удача любит настойчивость. Много счастливых совпадений – это чаще результат упорства, а не разового чуда. Хотите привлечь ее? Не ждите знаков. Показывайтесь миру. Замечайте, знакомьтесь, и она займет в вашу сторону. Этим займемся под яркие, любимые наши хиты. Сергей Лазарев, Полина Гагарина в эфире «Радио Лето».
1: «Радио Лето». Реклама.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Мечта.

продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет. Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

компании «Радио Лето» слушаем яркие любимые наши хиты. Причем это можно делать и через умную колонку в великолепном качестве. Просто скажите «Включи «Радио Лето». Это, наверное, самое простое, что делает любой процесс приятнее. Пробуйте. И вот наша компания на ближайшие 10 минут. Гости из будущего – Дима Билан и Бурито в эфире «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 14 часов. Новости.
1: Добрый день. Российские силы ПВО за минувшую ночь сбили 148 воздушных целей над российскими регионами, сообщает Минобороны. В Ростовской области в результате атаки ВСУ поврежден Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. Предприятие приостановило работу. При ударе БПЛА по Краснодарскому краю погибли 2 человека, еще 2 пострадали, заявил губернатор Вениамин Кондратьев. Также, по его словам, при ударе произошел пожар на территории НПЗ. Повреждено несколько частных домов. Подростков-зацеперов на Свердловской железной дороге стало в 6,5 раз больше. С начала этого года железнодорожники и сотрудники транспортной полиции обнаружили более 70 несовершеннолетних хулиганов. В тот же период прошлого года было всего 11 таких случаев. 3 подростков получили травмы, 1 из них погиб. Все случаи травматизма произошли в Пермском крае. В Свердловской области поймали 27 зацеперов. Свердловская магистраль напоминает, что зацепинг – это прямая угроза жизни. Напряжение в контактной сети от 3 до 27 тысяч вольт. Такой удар приводит к мгновенной смерти. Железнодорожники призывают родителей усилить контроль за своими детьми, сообщает «Новый день». Верховный суд встал на сторону свердловского 9-классника, которому школа отказала в зачислении в 10-е. По мнению высшей судебной инстанции, ребенок был лишен конституционного права на образование, говорится в сообщении суда. Мать школьника обратилась в суд после того, как ее сына, успешно сдавшего государственную итоговую аттестацию после 9 класса, не приняли в 10-й. Руководство школы объяснило отказ тем, что в 10-х классах предусмотрено профильное обучение, а заявление подано на зачисление в общеобразовательный класс. Суды 3 инстанций признали действия школы законными, но Верховный суд их решение отменил. Уральский ячмень признан лучшим в России. Это сорт ячменя памяти Чепелева, разработанный селекционерами Уральского аграрного научно-исследовательского центра, сообщает Департамент информполитики. В Свердловской области в этом году им засеяно 15 тысяч гектаров. Этот ячмень даже в условиях дождливого лета показывает хорошую урожайность и устойчивость к неблагоприятным условиям, говорят аграрии. Сотрудники, которые постоянно кидают мемы в рабочие чаты, работают на 27% хуже. Это выяснили аналитики. По их словам, самыми непродуктивными оказались работники, отправляющие по 5 смешных картинок или видео в день. Эксперты связывают это с прокрастинацией, добровольным откладыванием важных дел на потом, несмотря на негативные последствия. Доллар 83,29, евро 97,44.
2: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде на завтра. В среду, 26 августа, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер западный 1,6 метра в секунду. Ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 20, плюс 22.
0: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98,5.

На волне 98.9 FM под яркие любимые наши хиты создаем настроение вторника, которое сделает рабочий процесс приятным. С вами Саша Котов. Через несколько минут в эфире «Радио Лето» расскажу о том, как астрологи мотивируют нас на продуктивную неделю. Но перед этим споют «Хай-фай», Люся Чеботина и группа «Лицей». Это «Радио Лето». Здесь тепло.

0: вторник на календаре и под яркие любимые наши хиты выходим на финишную прямую нашего летнего сезона. Кстати, последняя неделя августа обещает нарушить привычное равновесие. Астрологи говорят, что даже то, что казалось максимально стабильным, может пошатнуться. Но во второй половине недели напряжение спадет, и нас ждет гармония и взаимопонимание. Согласитесь, важные элементы нашей офисной коммуникации. Увы, таких оптимистичных прогнозов от синоптиков не будет. Неделя будет прохладной. Вывод: несмотря на трудности окружающего мира, продолжаем работать и слушать Радио Лето. Здесь тепло.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Скоро вся страна потратит миллиард рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет.
3: Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
4: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
1: Телефон рекламной службы 235 09 05. Радио Лето.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов. Новости.
1: Здравствуйте. В Санкт-Петербурге ликвидировали открытое горение на складе в южной части города. На тушение у сотрудников МЧС ушло двое суток. Как сообщили в пресс-службе спасательного ведомства, на месте пожара остается группировка сил, которой предстоит окончательно потушить тлеющие очаги. Пожар начался в ночь на воскресенье. Огонь охватил 82 тысячи квадратных метров. К понедельнику большую часть склада удалось потушить, сократив площадь пожара в Петербурге сначала до 6, а потом и до 3000 квадратов. В Ботаническом в Екатеринбурге скорректировали маршруты движения общественного транспорта, идущего через микрорайон. Как сообщили в департаменте транспорта, временно отменена остановка Кристинского в сторону остановки академика Шварца. Причиной в мэрии назвали строительство нового автовокзала. Срок, на который отменили одну из остановок, не уточняется. Третий международный фестиваль креативных индустрий открылся в Екатеринбурге. Его мероприятия будут идти вплоть до воскресенья. Хедлайнерами мероприятия на площадке киноконцертного театра «Космос» сегодня стали писатель Максим Ильяхов, стилист Александр Рогов и актер театра и кино Юрий Колокольников. В программе запланированы лекции, мастер-классы, пленарные дискуссии, биржа контрактов, а также смолток, предпоказы и выставки. Уже 25 и 26 августа в Думне откроется трек «Мода», где будет работать шоурум российских дизайнеров. Как пишет «Коммерсант Урал», в прошлом году на торгово-закупочных сессиях было заключено 54 контракта, было зарегистрировано также около 2500 участников. Издательство «Просвещение» по предписанию Федеральной антимонопольной службы снизило цены на учебники. Подешевели 94 наименования изданий по русскому языку, истории и биологии. В отдельных случаях цены снизились до 78%, пишет газета.ру. Неухоженные комнатные растения в офисе могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. По словам специалистов, в переувлажненном или старом грунте могут развиться плесневые грибы. Это серьезный раздражитель для слизистых, а также реальная опасность для аллергиков. Неухоженные растения также нередко становятся средой обитания для мелких насекомых. Наконец, еще одна проблема – это скопление пыли на листьях. Если растения годами не очищают и не пересаживают, они перестают выполнять декоративную функцию и превращаются в дополнительный резервуар для бытовой пыли. Официальный доллар на сегодня 83.29, евро 97.44.
2: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра в среду, 26 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 градусов тепла, но днем плюс 20, плюс 22.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

целых 4 часа я предлагаю вам свою компанию. У нас с вами будет очень много романтичных треков, которые так приятно слушать не только в нашем городе, но и за пределами. На сайте radioletofm.ru в умных колонках будем слушать «Бурито» и «Мама» прямо сейчас. Немного ностальгии от Никиты Малинина, его «Вспышка в ночи» и «Елка с ее на малютке планете» тоже очень скоро.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

это Никита Малинин ворвался в шоу-бизнес благодаря «Фабрике звезд», ну а Доминик Джокер помогал ему писать тексты и для песни «Вспышка в ночи», ну и, собственно, для целого альбома, который так и назывался. Но вот каково это — постоянно соответствовать чужим ожиданиям, и как перестать жить ради одобрения других? Давайте разберемся в рубрике «Вкус жизни» уже через 10 минут. Отпускаем Никиту, будем встречать Жасмин, Григорий Лепс и Слава тоже с нами. Очень скоро на «Радио Лето».

Максим и ее дождь в нашем эфире, а на календаре по-прежнему лето. И сегодня у нас такая отличная погода, что хочется думать не о зонтике, конечно, а брать с собой, ну, например, в дорогу, если вы собираетесь скоро, солнцезащитные очки. Впереди 20 минут музыки без перерывов на рекламу. И что мы предлагаем вам для вашего комфортного завершения рабочего дня? Ну, это, например, легкомысленный хит от группы «Градусы», «Даже если я пить не буду», «Горы 312», а еще «Артик», «Асти» и «Тотал». Оставайтесь с нами, заряжайтесь, наполняйтесь и завершайте этот день красиво.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Ватикан готов помочь России и Украине в мирном урегулировании. Заявление в Москве сделал секретарь Ватикана по международным делам Пол Ричард Галлахер. Также на совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым дипломат подчеркнул важность поддержки участников гуманитарных инициатив. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал главу дипведомства Ватикана о готовности возобновить двусторонние политические и межмидовские консультации. Байкера в Екатеринбурге будут судить за нападение на сотрудника мотобата. Михаила Швецова обвинили в применении насилия в отношении представителя власти. Уголовное дело завели после аварии, которая произошла в мае. Инспектор преследовал мотоцикл без госномеров. Во время погони водитель сначала столкнулся со служебным мотоциклом ГАИ, а потом пнул инспектора мотобата. Травмы, которые инспектор получил при падении, квалифицировали как средний вред здоровью. Уголовное дело будут рассматривать 2 сентября, пишет КП «Екатеринбург». Синоптики назвали причину сильных дождей, которые пообещали завтра Свердловской области. В районе Пермского края 26 августа образуется частный циклон, который принесет ливни на север региона. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в горных районах. На юге области при перемещении этого атмосферного фронта пройдет кратковременный дождь, кое-где не исключена гроза, сообщает Уральский гидрометцентр. В это же время уже с четверга в Свердловскую область придет похолодание, вызванное циклоном с Баренцева моря. В России выросли продажи велосипедов. Количество покупок через маркетплейсы выросло, в том числе и в годовом выражении. Об этом пишет РИА Новости. Наибольший рост показали первые 2 недели августа, когда количество просмотров и заказов увеличилось больше, чем на 60%. Тенденцию продавцы объясняют теплой погодой в конце лета и желанием покупателей использовать оставшуюся часть сезона для активного отдыха и поездок. Претендентом на звание «Слово года» в России стало прилагательное «нишевый». По словам экспертов, это определение получило широкое распространение, вышло за рамки маркетинга и проникло в культуру и повседневное общение, став модным. В 2024 году было зафиксировано 34 тысячи употреблений, а в 2026 популярность слова увеличилась практически в 6 раз. Только за первые полгода слово «нишевый» появлялось в СМИ более 180 тысяч раз. РИА Новости напоминает, что существительное «зумер» стало словом 2025 года. Официальный доллар на сегодня 83.29, евро 97.44.
2: О погоде на радио «Лето». Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник здоровья 365. Завтра в среду, 26 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 градусов тепла. Но днем плюс 20, плюс 22.
0: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике здоровья 365.
3: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
0: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

Катя Топурия и группа «Астудио» открыли новый музыкальный час на радио «Лето». Кстати, солистка группы устроила настоящий фурор. В соцсетях, вы видели, выложила видео, где поет на казахском языке. И за пару дней он набрал буквально 1 000 000 просмотров. Ее фирменный вокал остается в нашем музыкальном прошлом. В настоящем я не боюсь. От Сергея Лазарева слушаем суперхит. Группа «Добро», «Джиган» и Юлия Савичева тоже на подходе. Меня зовут Катя Савельева. Я желаю вам приятного продолжения вторника, который мы проводим с вами в умных колонках. Для этого просто скажите «Включи радио. Лето».

ребята из группы «Добро» поют о том, что их услышит весь район, московские суды решают, что интернет-дельцов пора прикрыть. В сети официально заблокировали сайты, которые продавали водительские медсправки для ГИБДД. Без реальных медосмотров. Поэтому водители только честные маршруты. Но мы прибавляем громкость. Дальше в эфире у нас Мари Краймбрери, а еще легендарные Иванушки Интернешнл и «Капелька света». В нашем эфире Ольга Серябкина и ее «Бывало и лучше» мы тоже послушаем. И «Зеленые волны» всем, кто с нами в этот вечер.

Ольга Серябкина на радио «Лето», которая утверждает, что бывало и лучше. Но тут не поспоришь, конечно, у нас на календаре 25 августа, бывало еще и 25 июня или 25 июля. И тем не менее, друзья, впереди у нас самое приятное, лакомое время лета. Не теряем его, расслабляемся под классную музыку. И для всех девчонок нашей планеты, которые слушают нас через радио «Лето.фм.ру» и прямо сейчас в Екатеринбурге, группа «Челси» и самая любимая «Зиверт» и диджей «Димиксер» вместе с Денисом Клявером тоже будут и очень скоро. Разрывай.

0: такая версия песни группы «Танцы минус» у нас имеется в эфире «Радио Лето». Друзья, сегодня 25 августа. Кстати, в некоторых странах отмечается день «Поцелуемся и помиримся». Вот такой неофициальный добрый праздник, который призывает забыть обиды. Может быть, вам нужен был знак? И вот, собственно, он. Ну, а еще наши предки в этот день наводили полный порядок в хозяйстве и уже ожидали бабьего лета. Огромный привет всем, кто прямо сейчас слушает нас за рулем. Пусть дорога домой будет легкой. Полина Гагарина, Юлиана Караулова и гости из будущего ждут вас дальше на «Радио Лето».
1: «Радио Лето». Реклама.

Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: Ruskin.ru.
1: ООО «Иншпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Вы слушаете радио «Лето» 98.9 FM.
1: Écoute, c'est Dieu que tu es la plus belle pharmacie. Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 18 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Швейцария признала отсутствие оснований для конфискации российских активов. Речь идет не только о частных представителях, но и об активах Центробанка. Заявление о том, что у Берна нет юридических оснований для конфискации, сделал государственный секретариат Швейцарии по экономике. Ранее стало известно, что объем замороженных частных средств из России в Швейцарии увеличился. В 2005 году он составлял 7,4 миллиарда франков, а в 2026 вырос до 8,5 миллиардов. В Ботаническом в Екатеринбурге скорректировали маршруты движения общественного транспорта, идущего через микрорайон. Как сообщили в департаменте транспорта, временно отменена остановка Кристинского в сторону остановки Академика Шварца. Причиной в мэрии назвали строительство нового автовокзала. Срок, на который отменили одну из остановок, не уточняется. Третий международный фестиваль креативных индустрий открылся в Екатеринбурге. Его мероприятия будут идти вплоть до воскресенья. Хедлайнерами мероприятия на площадке киноконцертного театра «Космос» сегодня стали писатель Максим Ильяхов, стилист Александр Рогов и актер театра и кино Юрий Колокольников. В программе запланированы лекции, мастер-классы, пленарные дискуссии, биржа контрактов, а также смолток, предпоказы и выставки. Уже 25 и 26 августа в Думне откроется трек «Мода», где будет работать шоурум российских дизайнеров. Как пишет «Коммерсант Урал», в прошлом году на торгово-закупочных сессиях было заключено 54 контракта, было зарегистрировано также около 2500 участников. Издательство «Просвещение» по предписанию Федеральной антимонопольной службы снизило цены на учебники. Подешевели 94 наименования изданий по русскому языку, истории и биологии. В отдельных случаях цены снизились до 78%, пишет газета.ру. Неухоженные комнатные растения в офисе могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. По словам специалистов, в переувлажненном или старом грунте могут развиться плесневые грибы. Это серьезный раздражитель для слизистых, а также реальная опасность для аллергиков. Неухоженные растения также нередко становятся средой обитания для мелких насекомых. Наконец, еще одна проблема – это скопление пыли на листьях. Если растения годами не очищают и не пересаживают, они перестают выполнять декоративную функцию и превращаются в дополнительный резервуар для бытовой пыли. Официальный доллар на сегодня 83.29, евро 97.44.
2: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра в среду, 26 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 градусов тепла, но днем плюс 20, плюс 22.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Недавно Люся Чебузина подверглась критике за то, что якобы она надевает слишком откровенные сценические наряды, на что певица ответила, что навсегда в рамках приличия одевается так, как можно выйти в свет. И ни разу на ней ничего не было короче юбки, поэтому не надо ей такое приписывать.

Друзья, друзья мои, искренне рады, что мы с вами по-прежнему на одной волне слушаем самую солнечную, теплую музыку. Рады тому, что у нас продолжается август, ну и прекрасный вечер этого вторника. Дима Билан прямо сейчас «Так устроен этот мир». Будем слушать вместе и в умных колонках. Просто скажите, включи радио «Лето». Ирина Дубцова и «Отпетые мошенники» тут как тут в нашем эфире.

0: машину, пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

0: Да, девушки реально бывают разные. Некоторые даже устраивают такую месть на дорогах, что об этом гремит потом весь интернет. Да, чего только не приклеивают бывшим на капот. А еще бывают девушки, которые романтично любуются дождем, и им очень нравится при этом погода пасмурная. И знаете, как называют этих людей? Через 10 минут в эфире «Радио Лето» подробнее в рубрике «Слово дня» расскажу вам по секретику. А группа «Звери» Саша Воробьева и «Елка» с яркими любимыми нашими хитами точно будут здесь через несколько рекламных секунд.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Старт-продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: Inspro.ru.
1: ООО «Инжпро». Город Березовский. ОГРН 115-665-807-52-76. Срок акции до конца года.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Привет, вы слушаете «Радио Лето». Новые слова, ключ к успеху в любой сфере жизни. В этой рубрике я, Катя Савельева, объясняю простым языком порой незнакомые, но полезные слова. А вы знали, что если вы при виде прогноза «пасмурно» и «дожди» совершенно не расстраиваетесь, а искренне радуетесь, то вы «плювиофил». Происходит от латинского слова «плювия» – «дождь» и греческого «филия». Это любовь, дословно, человек, который обожает дождь и пасмурную, как мы уже с вами поняли, погоду. Настоящего плювиофила легко узнать по трем вещам. Он кайфует от запаха петрикора. Это тот самый аромат земли и асфальта после первых капель дождя. Стук дождя по крыше для него – это вообще белый шум для сна и работы, а серое небо за окном приносит ему не депрессию, а абсолютное умиротворение и уют. Пока остальные прячутся под зонтами и ворчат на слякоть, плювиофилы просто наслаждаются моментом. И если вы себя узнали, а может быть, вы все-таки на стороне солнца, в любом случае, я уже готовлю для вас новое слово, и совсем скоро мы разберем его значение и научимся применять в своей речи.
1: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Кстати, уже доказано, что вот эти фразы, мы их еще называем аффирмации, ну, наподобие «все будет хорошо», действуют как ментальный тормоз для кортизола. Это, как вы понимаете, гормон стресса. Меньше паники, чище мышление и лучше решение. А на радио лето 20 минут сплошного удовольствия. Будем слушать с вами музыкальный нон-стоп по дороге домой. С нами уже совсем скоро электродуэт Филатова и Кэроса, еще группа «Руки вверх» и «Винтаж». Наслаждайтесь музыкой, держим ритм вместе и движемся дальше. Объезжаем пробки вместе с радио лето.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 19 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Швейцария признала отсутствие оснований для конфискации российских активов. Речь идет не только о частных представителях, но и об активах Центробанка. Заявление о том, что у Берна нет юридических оснований для конфискации, сделал государственный секретариат Швейцарии по экономике. Ранее стало известно, что объем замороженных частных средств из России в Швейцарии увеличился. В 2005 году он составлял 7,4 миллиарда франков, а в 2026 вырос до 8,5 миллиардов. В Ботаническом в Екатеринбурге скорректировали маршруты движения общественного транспорта, идущего через микрорайон. Как сообщили в департаменте транспорта, временно отменена остановка Кристинского в сторону остановки Академика Шварца. Причиной в мэрии назвали строительство нового автовокзала. Срок, на который отменили одну из остановок, не уточняется. Третий международный фестиваль креативных индустрий открылся в Екатеринбурге. Его мероприятия будут идти вплоть до воскресенья. Хедлайнерами мероприятия на площадке киноконцертного театра «Космос» сегодня стали писатель Максим Ильяхов, стилист Александр Рогов и актер театра и кино Юрий Колокольников. В программе запланированы лекции, мастер-классы, пленарные дискуссии, биржа контрактов, а также смолток, предпоказы и выставки. Уже 25 и 26 августа в Думне откроется трек «Мода», где будет работать шоурум российских дизайнеров. Как пишет «Коммерсант Урал», в прошлом году на торгово-закупочных сессиях было заключено 54 контракта, было зарегистрировано также около 2500 участников. Издательство «Просвещение» по предписанию Федеральной антимонопольной службы снизило цены на учебники. Подешевели 94 наименования изданий по русскому языку, истории и биологии. В отдельных случаях цены снизились до 78%, пишет газета.ру. Трендами осеннего маникюра в этом сезоне назвали глубокие винные и шоколадные оттенки. При этом в дизайне будет преобладать минимализм, а главным признаком дорогого и качественного покрытия станет сама обработка ногтя, пишут «Известия». Насыщенная палитра этой осенью сменит летние полупрозрачные тона и яркие желейные оттенки. Тем, кто классики предпочитает оригинальность, советуют присмотреться к дымчатым фиолетовым и сливовым оттенкам, а также к зеленой палитре, которая имитирует цвет природных камней. Официальный доллар на сегодня 83.29, евро 97.44.
2: О погоде на радио «Лето» спонсор выпуска АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник здоровья 365. Завтра в среду, 26 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный 1,6 метров в секунду, ночью от 13 до 15 градусов тепла, но днем плюс 20, плюс 22.
0: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
3: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
0: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
3: Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17. И на «Здорово 365».
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

Первый час на радио «Лето» открыл новый атмосферный трек от Мари Краймбрери, который, впрочем, все уже успели полюбить, давай не ждать. Ну а дальше еще больше ярких, любимых наших хитов «Одинокая луна» от Артема Качера, «Маршрутка» от Айова, Григорий Лепс и «Мод». В самых ближайших планах и мои планы оставаться с вами еще ровно час и в умных колонках. Просто скажите «Включи радио «Лето» и наслаждайтесь музыкой, наслаждайтесь вечером вторника, солнечной погодой и настроением, которое дарит нам радио «Лето».

0: Отличный вокал Мота мы слышим прямо сейчас на радио «Лето». Артисты, да, иногда меняют свое привычное амплуа ради вот таких экспериментов. И вот эта строчка «Я оставлю на совести твоей все обиды». Мне кажется, мы очень часто живем так, чтобы быть хорошими для других, забывая про себя. И если вы устали оправдывать чужие надежды, послушайте рубрику «Вкус жизни». Уже через 10 минут, я уверена, будет полезно. Егор Крид и Анна Асти, Андрей Губин и группа «Серебро» ждут вас накануне.
1: Радио «Лето». Реклама.

0: Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева. Вы смотрите на мир правильно, если замечаете детали. И сегодня поговорим о чужих ожиданиях, друзья мои. Как перестать жить ради одобрения? Вот сколько раз за неделю вы говорили «да», хотя внутри все кричало «ну нет же». Психологи подсчитали, больше 70% людей регулярно жертвуют своими интересами, чтобы избежать конфликтов и получить заветное «какой ты молодец». Наш мозг устроен очень хитро. Страх чужого осуждения активирует те же зоны, что и физическая боль. Представляете? Поэтому соглашаться на неудобные просьбы – это просто попытка заглушить свой стресс. Но цена этой удобности – эмоциональное выгорание. Как же вернуть себе свою жизнь? Вот вам несколько рабочих лайфхаков. Первое – правило паузы. Когда вас просят о неудобном одолжении, забудьте слово «да». Скажите «мне нужно проверить календарь», и я отвечу через 10 минут. Это снимет импульс угодить и даст вам время подумать, а заодно и придумать подходящий ответ. Второй лайфхак – тест на невидимость. Вот спросите себя, если бы об этом поступке никто никогда не узнал, я бы все равно это сделал? Если ответ «нет», вы снова пытаетесь купить чужую любовь. Помните, что угодить всем абсолютно невозможно. Живите свою жизнь, а не чужие ожидания. А чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как делать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете «Радио Лето».

На волнах радио «Лето» трек от Мии Бойко прямо сейчас раскачал он буквально наш на максимум эфир. Ну, а я, Катя Савельева, потихонечку буду с вами прощаться. Завтра нас ждет день перемен, как говорят звезды, завершение старых дел и переходы к более осознанным шагам для большинства. Кстати, знаков зодиака актуален этот прогноз. Поэтому сбрасываем старый балласт, выключаем лишний шум. Встретимся завтра в эфире радио «Лето» на дорожку. А студио «Зиверт» и «Иванушки Интернешнл» весь вечер для вас. Только яркие, любимые наши хиты. Берегите себя, отдыхайте. До встречи! Радугай!

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Родители предупреждают об активности мошенников перед 1 сентября. Злоумышленники присылают взрослым сообщения от имени учителей, просят перевести деньги на школьные нужды, говорят о необходимости подтверждения доступа к электронному дневнику, присылая файлы или ссылки якобы со списком участников линейки. Также аферисты могут обещать компенсации на расходы к новому учебному году, пишет Газета.ру. В этом случае ссылки направляют на сайты, которые внешне повторяют портал госуслуг, однако на самом деле созданы для получения персональных данных. Водитель 14-й «Лады» погиб в аварии во вторник недалеко от Верхней Пышмы. ДТП произошло на Серовском тракте. Машина вылетела с дороги и на большой скорости врезалась в дерево. В ходе разбирательства выяснилось, что у водителя после аварии 10-летней давности случались приступы судорог. У врачей мужчина не наблюдался, принимая при этом противоэпилептические препараты самостоятельно. Об этом пишет портал Е1 со ссылкой на супругу погибшего. В ГАИ Свердловской области напомнили, что управление автомобилем при наличии медицинских противопоказаний, в том числе эпилепсии и других заболеваний, которые сопровождаются нарушением сознания, категорически запрещено. На Свердловской железной дороге стало в 6 раз больше зацеперов. С начала года сотрудники транспортной полиции и сами железнодорожники нашли более 70 подростков, которые были заняты опасным развлечением. Трое школьников получили травмы, и один подросток погиб. Свердловская область по числу зацеперов занимает второе место в лидерах. Пермский край, пишет «Новый день». В Комсомольске на Амуре вводят режим ЧС из-за паводка. Как заявил глава города Дмитрий Заплутаев, главная угроза – это вода за дамбами, особенно с учетом вероятных дождей. На дамбах и внутри города установили 28 насосов для откачки воды, и чтобы исключить подтопление города, необходима установка еще 15. Власти Комсомольска на Амуре при этом предупреждают, что стабилизация ситуации в конце августа обманчива, и вторая волна паводка ждет Хабаровский край в середине сентября. Подъем воды в Амуре возможен в этот период до 7 метров. Производитель техники LG открыл предзаказ на игровой монитор с рекордной частотой в 1000 Гц. Приобрести новинку можно только в США. Модель получила 25-дюймовую IPS-C-панель с разрешением Full HD. Стоимость 1000-герцового устройства составляет $999.99. Начало поставок запланировано на 1 сентября, пишет «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 83.29 и евро 97.44.
2: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра в среду, 26 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 градусов тепла, но днем плюс 20, плюс 22.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Радио Лето. Реклама.
1: В клинике здоровья 365 понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
2: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мечта,

0: Старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Скоро вся страна потратит миллиарды рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса, а сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Уже сегодня присоединяйтесь к ежегодной всероссийской благотворительной акции Фонда помощи хосписам «Вера. Дети вместо цветов». И вместе мы сделаем это 1 сентября по-настоящему особенным.
2: Добрые подробности на dvc.fondvera.ru.
3: Телефон рекламной службы 235-0905. Радио «Лето».

0: Радио «Лето». Здесь тепло. 98.9 FM. Вы слушаете «Радио «Лето». В Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Родители предупреждают об активности мошенников перед 1 сентября. Злоумышленники присылают взрослым сообщения от имени учителей, просят перевести деньги на школьные нужды, говорят о необходимости подтверждения доступа к электронному дневнику, присылая файлы или ссылки якобы со списком участников линейки. Также аферисты могут обещать компенсации на расходы к новому учебному году, пишет Газета.ру. В этом случае ссылки направляют на сайты, которые внешне повторяют портал госуслуг, однако на самом деле созданы для получения персональных данных. В это же время организаторы концерта рэпера Канье Уэста опровергли поиски площадки для шоу в Екатеринбурге. Как пишет «Коммерсант Урал», информация о переносе выступлений в Москву или уральскую столицу появлялась в СМИ после заявлений «Газпром-арены» о невозможности принять шоу. «Мы решаем вопрос с «Газпром-ареной», цитирует издание главу «Сейдженси» Анну Супчеву, с которой пообщались РИА Новости. Оценки за поведение в новом учебном году будут ставить в 10 школах Свердловской области. Эксперимент стартует во всей России с 1 сентября. В Екатеринбурге систему оценок за поведение будут тестировать 200-е, 30-е и 74-е средние школы, а также 161-я гимназия. Оценку за поведение классный руководитель будет выставлять не реже одного раза в неделю на основании комментариев всех педагогов и администрации школы. Постоплата товаров на Озон доступна во всех регионах страны, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании. Там уточнили, что на данный момент после получения сейчас нельзя оплатить только товары, которые продавцы размещают в логистических центрах. Эта мера позволит сократить количество возвратов товаров предпринимателям и является мерой поддержки. В пресс-службе Озон уточнили, что подобные ограничения работают только в части регионов. В Австралии запретили включать треки, созданные нейросетью, в музыкальные чарты. Также музыку авторства искусственного интеллекта нельзя будет выдвигать на получение премий. В заявлении Национальной ассоциации звукозаписи сказано, что претендовать на включение в чарты могут композиции, которые в значительной мере созданы человеком и не вызывают подозрений в искусственной накрутке, прослушиваний или манипуляциях. Изменения были внесены после скандала из-за истории с кавер-версией хита Мадонны «Like a Prayer». Композицию выпустил австралийский диджей, скрыв при этом, что вокалы ударные в композиции создавала нейросеть. Официальный доллар на сегодня 84,46, евро 98,52.
2: Ну а сейчас время прогноза погоды на радио «Лето». Завтра в среду, 26 августа, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный 1,6 метров в секунду. Ночью от 13 до 15 градусов тепла, но днем плюс 20, плюс 22.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге полночь.

скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L номер 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 4 часа утра.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.